0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: A nap 24 órájában. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.